0: Пожелаю быть. Это спите, я зараю, что ты его башер на супер.
1: 7640, Houston, appear to be in the system, and he hopes to direct his point on course.